Я так се тая каран кацоцта. Тацис так те подпиус хатлас, шемуар. Цвели полисатис камкара, чун сильтеп сахуа. Чамоч, да полус гауцва. Месаме триацуемс, панчара шуу уреп. А пасани данец цвелес шхриара исмис. Чучур данента шему сулу псилис схив, чун склеулевсе катасли. Так это и лекарство, не отскупал.